0: Темна слабо дихам непресня. Хочем вят. Приходиш. Вихадам. Ти то не справиш, я то не питам. Молчат. Не вям.
1: Радио Viva. Už tento piatok si na rádiu Viva na late Ambrose Radio Show.